тебя в секунд. Фаеверде, вам на ума, чего лёс варе ротунди, да давали мой.